Пожалуй, что из уст молодых христиан чаще всего слышится такой вопрос. В чем заключается воля Божия для моей жизни? Христианина, который верит, что Бог управляет его жизнью, конечно же, будет заботиться, чтобы решения, принятые им, будь то большие или маленькие, соответствовали воле Божией. Но как нам узнать, какова воля Божия? Бог не оставил нас в неведении. Понятным для каждого человека образом, Он всем нам открыл свою волю. Представляете, Бог записал для нас свою волю. Да, Библия — это Божье откровение человеку. В Библии мы располагаем всей необходимой информацией о Боге, Его сущности, характере и Его воле. Но говорит ли Библия что-либо об отдельных, конкретных решениях, которые мне приходится принимать? К примеру, говорит ли она что-нибудь о том, на ком мне жениться? Вот именно об этом я хотел бы узнать. Конечно, из Библии ты не узнаешь имени твоего будущего супруга или супруги, но, вне всяких сомнений, в ней даны замечательные описания и практические принципы, позволяющие обрести уверенность, что сделанный нами выбор соответствует воле Божией. Для тех из вас, кто не слушал программу «Вестник спасения» на прошлой неделе, когда мы начали беседу о воле Божией, мы сделаем небольшой обзор основных выводов, к которым мы пришли в процессе прошлого разбора. Мы начали с того, что ознакомились со многими местами Библии, говорящими о воле Божией для нас. Во-первых, мы узнали, что воля Божия заключается в том, чтобы все люди спаслись. Господь не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. С этого нам следует начать. Бог желает, чтобы ты уверовал и уповал на Иисуса Христа, как на своего личного Спасителя. Сделал ли ты это? Во-вторых, Божье желание, чтобы ты был исполнен Духом Святым. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом. Это мы читаем в 5 главе послания к Ефесянам. Значит, Бог хочет, чтобы твоя жизнь, твой образ мышления, твои идеалы, планы и действия находились под контролем Духа Святого. Так ли это в твоей жизни? В-третьих, мы узнали, что воля Божия, чтобы ты шел путем освящения. Это значит, что ты должен быть отделенным. Отделенным от мира, от его идеалов и привычек, а также, чтобы ты посвятил себя на служение Господу. Об этом мы читаем в 4 главе 1 послания к Фессалоникийцам. «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести». Ну, а если тебе не очень нравится то, что я говорил до сих пор, то для тебя есть такой стих. «Итак, непокорный, непокорен не человеку, но Богу, который и дал нам Духа Своего Святого». Все это приводит к четвертому аспекту Божьей воли для человека. Его воля, чтобы в первую очередь ты был спасенным, исполненным Духом Святым, чтобы ты был освященным, то есть отделенным с определенным предназначением, и еще воля Божья, чтобы ты был послушным. Выслушайте, что пишет Петр в своем первом послании. «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей». Покорность, послушание.
Такова воля Божья для нас. Во-первых, покорность правительству и законам страны. Ну а что, если я не хочу? Что, если я не согласен? Об этом ничего не сказано. Написано только «будьте покорны». Покорность — это свидетельство, заграждающее уста невежеству безумных людей. Ну а как быть, если у меня вспыльчивый, безрассудный начальник? Должен ли я проявлять покорность? Апостол Петр продолжает. Слуги, и это то же самое, что работники в самых различных областях. Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым. Вся Библия говорит о том, что основная черта, присущая христианскому характеру, это покорность, умение повиноваться. Воля Божия в том, чтобы мы были покорны правительству, начальникам, родителям, друг другу, духовным руководителям, а жены – мужьям. Это воля Божия, открытая тебе, записанная в Его Слове. Если ты хочешь исполнить волю Божию, будь покорным. Прислушайся к советам твоих родителей. Прояви покорность своему начальнику на работе, своим учителям в школе. Обращайся за советами к своему пастору и другим духовным руководителям. Когда тебе приходится принимать решения, смотри, чтобы была проявлена покорность всем перечисленным авторитетам. Воля Божия не в том, чтобы упорно настаивать на своих решениях. Его воля, чтобы ты был покорным. В нашем разборе о знании воли Божьей есть еще один общий принцип, на котором мы хотим остановиться, прежде чем перейти к конкретному примеру, показывающему, как применить все эти принципы. Как мы уже видели, воля Божья, чтобы ты был спасенным, исполненным Духом Святым, освященным, покорным, и, наконец, воля Божья, чтобы ты постоянно молился. Апостол Павел говорит в 5 главе 1 послания к Фессалоникийцам: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Воля Божия, чтобы ты постоянно радовался, благодарил и молился. Но как же я могу непрестанно молиться? Ведь не стану же я круглые сутки простаивать на коленях. Но ведь здесь сказано «непрестанно молитесь». Эх, я так и знал, что здесь будет какой-то подвох. Это исполнение воли Божией просто-напросто неосуществимо. Друг, не торопись сдаваться. Разреши рассказать тебе кое-что о молитве. Это может оказаться полезным для тебя. Возможно, такое определение тебя удивит, но молиться — это не только говорить Богу, но также слушать Его. Сколько времени ты посвящаешь тому, чтобы выслушать, а что же Бог говорит тебе? Непрестанно.

Таково значение непрестанной молитвы, которая является волей Божией для тебя. Ты хочешь знать волю Божию? Замечательно. Она записана на страницах Библии. Воля Божия, чтобы ты был спасенным, исполненным Духом Святым, освященным, покорным, и чтобы ты непрестанно молился. Ты хочешь знать волю Божию о том, на ком тебе жениться или за кого выйти замуж? А может быть, ты ищешь воли Божией, желая принять конкретные решения в другой области жизни? Но как Бог может указать тебе, на ком жениться, если ты не готов исполнить того, что Он уже открыл тебе через Свое Слово? Подумай об этом.

Теперь, допустим, что ты спасен, исполнен Духом Святым, освящен, покорен и непрестанно молишься. Как в таком случае быть с остальными решениями в твоей жизни? Ты хочешь знать, что тебе делать? Делай все, что тебе угодно. Ну, что это за ответ, Дуайт? Делать абсолютно все, что мне угодно. Да, именно так. Ну нет, что ты? Я так не могу. Мне кажется, что это совсем не духовно. Разве? А мне кажется, что это по-библейски. Послушай, что написано в 36-м псалме. «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Довольно ясно, не так ли? Но, конечно же, при одном условии. Необходимо утешаться Господом. А это значит жить в соответствии явленной им воле. Это значит быть спасенным, исполненным Духом Святым и все остальное, ранее перечисленное нами. В таком случае Бог обещает, что исполнит желание твоего сердца. Если ты живешь в послушании, явленной тебе, открытой тебе воле Божией, тогда решения, которые ты принимаешь в любой другой области твоей жизни, будут мудрыми и хорошими решениями. Твой выбор всегда будет угоден Богу, и в конце концов, это все, что Он требует от тебя. Если ты покорен Богу и живешь под влиянием и контролем Духа Святого, то твои решения не могут быть иными, как только угодными Богу. В заключение мы хотим остановиться только на одном конкретном примере о знании воли Божией, и это касается выбора супруга или супруги. Как нам сделать правильный выбор, угодный Богу и соответствующий Его воле? Как всегда, в первую очередь посмотрим на то, что Бог открыл нам в Слове Своем. Анализируя свою жизнь, допустим, мы убеждены, что живем согласно принципам воли Божией, что мы спасены, исполнены Духом, освящены, покорны и непрестанно молимся. Но ввиду того, что как раз это решение, выбор супруги, касается и другого человека, мы должны спросить себя, способен ли человек, предполагаемый нами, удовлетворить эти же требования. Ведь это логично, не так ли? Скажем, ты молодой человек и находишься в возрасте, в котором обычно люди решают брачный вопрос, и ты обдумываешь его, имея в виду конкретного человека, девушку. Как поступить в таком случае? Во-первых,

Будь уверен, что она спасена, что она христианка. Библия говорит, не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Это очень важно. Не женись на неверующей. Во-вторых, подумай, видны ли в ее жизни признаки, что она исполнена Духом Святым? Проявляется ли в ее жизни плод Духа? Любовь, радость, мир, воздержание и так далее. В-третьих, живет ли эта молодая девушка жизнью освящения? Отделена ли она от мира и посвятила ли она себя Господу? В-четвертых, повинуется ли она авторитету? К примеру, что говорят о ваших намерениях ее родители? И, наконец, молились ли вы об этом, ты и она? Это вам следует сделать вместе. Говорили ли вы о своих намерениях Господу, чтобы попросить Его совета? Все эти перечисленные принципы – общие принципы. Но я также хотел бы предложить вам и некоторые конкретные советы. Опять такие советы из Библии о том, на ком жениться или за кого выйти замуж. Чего следует искать в человеке, с которым ты хочешь вступить в брак? Вот некоторые подробности. Во-первых, посмотри на его или ее репутацию. Какого мнения об этом человеке другие люди? В книге Притчи в 22 главе, в 1 стихе сказано: «Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота». Во-вторых, внешний вид. Библия говорит, чтобы мы избегали людей с надменным и обольстительным видом. Ну, а разве можно определить, каков человек, судя по его внешности? Конечно, можно. 9 стих 3 главы книги Исаии говорит нам: «Выражение лиц их свидетельствует против них». В-третьих, речь человека. От избытка сердца говорят уста. О чем говорит он или она? В-четвертых, одежда. Одежда? Да, скромность в одежде. Если человек одевается вульгарно, кричаще, в таком случае сердце его тщеславно. Павел пишет Тимофею: «Желаю, чтобы также и жены украшали себя в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием». Разумеется, что то же самое касается и мужчин. И в-пятых, друзья. С кем дружит твой избранник или избранница? Человека можно узнать по друзьям, по людям, с которыми он проводит время. Первые стихи первого псалма говорят нам: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Такой человек мудр, и он знает волю Божию».

0: Как вы считаете, с точки зрения Библии, можно ли христианам носить золотые и прочие украшения? Арина.
1: Существуют общины, где носить украшения запрещено или считается грехом. Но запрет носить украшения не избавляет человека от желания украсить себя. Просто верующие находят для этого другие способы. Борьба с дорогими украшениями тоже не приводит к реальным изменениям, поскольку можно не носить золотых украшений, но ездить на хорошей машине или сделать дорогой ремонт дома или просто купить дорогую одежду. Места Писания, на которые обычно ссылаются, не запрещают носить украшения. Они говорят нам о том, какие украшения лучше, какие украшения мы возьмем с собой в вечность. И человек делает выбор, свободный выбор. И в этом выборе никто не должен осуждать другого. Если христианин действительно осознал тленность земных благ и отказывается от них, хорошо. Но какой смысл в осуждении недостигшего такого понимания? Его тоже любит Господь. Осуждение само по себе является грехом. Если кто-то желает носить украшения, тем более вопреки традиции своей общины, хочется спросить его: «А зачем? Неужели для вас это так важно, что вы готовы пойти на конфликт?» Вот апостол Павел пишет: «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Первое послание к Коринфянам. Мы видим, что речь идет о свободном выборе христианина по конкретному вопросу. Я, конечно, не перестану быть чадом Божьим, выбрав для себя ту или иную линию поведения, но апостола волнует другое. Буду ли я иметь духовное развитие, которое унесу с собой в вечность, или я порабощен чем-то земным, временным, не развивающим, а, скорее всего, тормозящим мое духовное возрастание? Далее Павел от вопроса личной духовной свободы переходит к вопросу о пользе для ближнего. «Никто не ищи своего, но каждый пользы другого». Первое послание к Коринфянам. Как видим, здесь также речь не идет о запрете. Снова христианину предстоит решать самому, что выбрать. Но в отличие от первого случая, речь здесь идет уже не о моем духовном развитии, а о том, как я своим выбором повлияю на окружающих меня людей. Да, возможно, то, что я делаю, не осуждено Писанием, но способствуют ли мои действия приближению к Богу окружающих меня людей или отдаляют? Библия не запрещает христианам носить украшения, в том числе и золотые. Но если вообще не украшения носить не принято или запрещено, то, решив носить украшения вопреки другим мнениям, какой плод я произведу как лично в своей христианской жизни, так и в жизни общины? Для себя я не приобрету столь драгоценные качества, как личное, добровольное, никем не навязанное послушание и смирение. Это драгоценности, которые ценны не в глазах этого мира, а в глазах нашего Бога. Эти драгоценности приносят реально благо и в этой жизни, и уж тем более в вечности. Чего никак не скажешь об отвоеванном праве носить украшения. В такую церковь, где украшения носить не принято, я внесу никому не нужные, ничего доброго не создающие переживания, разделения и так далее. Неужели желание воспользоваться тем, что мне можно, столь велико, что стоит так дорого за него платить? Так что снова хотелось бы призвать к свободе, которая не для угождения плоти, а для служения друг другу с любовью. Отказавшиеся от украшений не должны осуждать не отказавшихся. Да и сам по себе отказ от чего-либо еще ни о чем не говорит. В Библии сказано: «Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Первое послание к Коринфянам.

Гражданский брак. Выход или тупик? Иногда взрослые бывают как дети, а потому что часто любят играть, не задумываясь о последствиях, в так называемые игры без правил и обязательств. Популярной игрой нашего времени стала игра в гражданский брак, игра в любовь. Это азартная игра без правил, в которой нет выигравших, но много проигравших. В этой игре в основном принимают участие двое – муж и жена, а заложники – дети. Желающих поиграть немало, а потому у оставшихся игроков есть шансы продолжать игру в следующем лабиринте, сменив партнера. Но во всем этом что-то не сходится. А именно, играющие не дети, а дети не куклы. Сейчас я попытаюсь объяснить понятие «гражданский брак» тем, кто не идет в ногу со временем и не совсем понимает рекламу сегодняшнего дня. Выражение «мы живем в гражданском браке» можно правильнее назвать «мы живем во грехе». Что же кроется за этим понятием? Прежде всего, это неофициальный брак. Мужчина и женщина называют себя мужем и женой, они живут под одной крышей, разделяют одну постель и экспериментируют супружество. Если в течение нескольких месяцев или даже лет у них угаснет пыл и страсть, они просто разбегаются в поисках новых партнеров. Многие считают, что это веяние последнего времени, но я не могу с этим согласиться. В Библии описывается несколько ярких историй, свидетельствующих о том, что нет ничего нового под солнцем, что все, что есть, уже было. И я хочу в подтверждение этому пересказать одну библейскую историю. Это случилось почти 2000 лет назад, во время земной жизни Иисуса Христа. Многие знают, что в течение 3 лет своего служения он странствовал, рассказывая людям о Царстве Небесном. Придя однажды в пределы Самарии, он сел у колодца. В это время к колодцу подошла женщина и, увидев странника, признала в нем иудея, а иудеи с самарянами не общались. Иисус заговорил с ней и попросил воды. За короткое время общения женщина увидела в нем необыкновенного человека. Он попросил ее привести мужа, а она ответила, что у нее нет мужа. Иисус сказал: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ты ныне имеешь, не муж тебе». Как же судьба самарянки напоминает судьбы наших женщин, живущих в гражданском браке, 5 и более мужей, и при этом нет законного мужа, нет никаких обязательств, нет ответственности друг перед другом и нет семьи. В наши дни подобных историй немало. Расскажу одну из них. Все началось по взаимному согласию. Все было обычно. Он и она, один дом и даже, как казалось обоим, одна любовь, которая длилась чуть больше года, а потом переросла в привычку быть вместе. Беременность внесла определенные перемены в их отношения. Он действительно хотел и ждал ребенка, не любя ее, но заботясь о ней. Случилось неизбежное. В автокатастрофе неродившийся ребенок погиб. Потеря ребенка дала ему шанс выйти из игры. Он оставил прощальную записку и уехал. А она? Она, недолго думая, переехала к другому. И оба остались при своих интересах. Кто виноват, кто прав? Каждый из них оправдывает свои поступки и свою жизнь. И разве они одни оказались в такой ситуации? К сожалению, нет. Есть ситуации посерьезнее, когда результатом любви становятся нерожденные дети. В гражданском браке аборты чаще всего являются продолжением развлечений и азартных игр в семью. Рожденным детям в такой семье тоже нелегко. Всегда есть опасность потерять кого-то из родителей. Чаще всего дети остаются с мамой, а иногда им даже не удается узнать, кто был их отцом. Таким образом, жизнь во грехе приводит к тупику не только взрослых игроков, но и ни в чем не повинных детей. Все это было и раньше, но в наши дни люди стараются приукрасить грех и красиво назвать его в существующих рамках закона. Оправдывая греховную жизнь, они придумывают привлекательные названия и оформления «гражданский брак». Но это просто ложь. Изначально брак свят,
Он освящен Богом и несет в себе красоту Эдемского сада, красоту рая, соединение одного мужчины и одной женщины. Следуя библейскому назначению, супружество по своей идее и существу является соединением двоих и становлением одной плоти. Таинство брака – неисчерпаемый источник, к которому супруги могут приходить всегда и тем самым питать верность и обновлять любовь, чтобы она длилась вечно. Любовь, берущая начало в Боге, может спорить со временем и отстаивать свою верность. Официальный брак привносит в жизнь супругов нечто новое, поскольку здесь речь идет об обязательствах, принятых не только друг перед другом, но и перед другими людьми. Именно семья была изначально основой общества, и общество состоит из семей. В семье таинственным образом укоренено счастье и сама жизнь. Есть истина, которую открывает для себя каждый человек, к какой бы культуре он ни принадлежал. Эта истина преодолевает слабости одних и ограничения других и дает ощущение теплоты, близости и участия, которые человек переживает только в семье, когда нет никаких преград между супругами. Может быть, стоит сбавить темп жизни и ценить годы, которые уходят на созидание семьи, ощущая ответственность за доверенного Богом и самого близкого человека, чтобы чувствовать и понимать его. Вне зависимости от того, что делают или думают люди, живущие в мире, нужно хранить завещанные Богом ценности.

Семья великого Бога. Евангелие – это решение проблемы взаимоотношений, проблемы разделения между человеком и Богом. Она решена Богом жертвой Христа на кресте. Мы – дети Бога, Его семья. Бог сравнивает свои с нами отношения с отношениями между детьми и отцом. А отношения между верующими и Иисусом Христом, Священным Писанием, сравниваются с отношениями между женой и мужем. Мы думаем, если бы Бог посмотрел на наши отношения в семье, Он бы никогда такие сравнения не делал. Действительно ли так? Разве Он не знает, какие отношения бывают даже в христианских семьях? Знает. Потому и сравнивает. Нет ничего более святого в этом мире после церкви, чем семья. Ее учредил сам Бог. Это Его план создать мужчину и женщину, Его дар – дети, Его любовь, находящая свое выражение в глубокой привязанности и любви супругов. В мир пришел грех. Отношения между человеком и Богом нарушены. Нарушены и отношения между людьми. В первую очередь рушится самое святое, потому что оно не переносит греха, обмана, измены, эгоизма. Живущие в мире не свободны от власти греха. А дети Божьи, став членами Его семьи, получив Его Святого Духа, которым взываем «Ава, Отче», обрели эту свободу и получили в Иисусе Христе в дар все небесные благословения. Бог видел проблему греха и нарушенных отношений, но Он видел и решение этой проблемы в том, что Он приготовил для всех верующих в Иисусе Христе, и потому сравнивает отношения между собой и верующими с отношениями между отцом и детьми, между мужем и женой. У верующих не должно быть ни одного несчастливого брака. Преувеличиваю? Думаю, что нет. Прочтите послание к Ефесянам. «Живите так, и увидите славу Божью в своей жизни». Теория? Нет. Практика? Или мы дерзнем обвинить Слово Божие в преувеличении, неверности? Смысл жизни человека в общении с Богом. Писание говорит: «Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего». Первое послание Коринфянам, глава 1, стих 9. Цель жизни женатого не столько в том, чтобы быть счастливым, сколько в том, чтобы сделать счастливой свою жену, а замужней в том, чтобы сделать счастливым своего мужа. В Иисусе Христе мы имеем все благословения, в том числе и радость в семье и браке. Примем эти благословения верой и скажем Господу «Спасибо».

Вот говорят, я жизнь начну сначала. А как сначала? Жизнь, она одна. И как бы было это ни печально, назад не возвращается она. Нельзя вернуть утраченное время и повернуть обратно стрелок бег. Нельзя разжечь сгоревшие поленья. Как не вернуть весну и первый снег? Нам не увидеть вновь родные лица и к сердцу не прижать отца и мать. Нельзя переписать судьбы страницы, чтоб долюбить, исправить, досказать. Вчера не будет, может быть, лишь завтра. Ведь в прошлое дороги нет назад. Уходит детство, юность безвозвратна, любовь и звездопад, и листопад. Все, что ушло, уже не повторится. Мы можем что-то в жизни поменять, но в прошлое, увы, не возвратимся, и невозможно все опять начать.